0: ꯀꯦꯁꯥ ꯇꯦꯟꯖꯤꯟꯀꯤ ꯃꯤꯔꯞꯁꯨꯝꯒꯤ ꯖꯤꯁꯨꯇꯤ ꯃꯥꯔꯄꯦ ꯃꯦꯆꯤ ꯊꯥꯡꯗꯥꯋꯥ ꯂꯦꯁꯥꯡꯀꯤ ꯁꯥꯒꯣꯟ ꯁꯣꯡꯒꯞꯆꯦ ꯅꯦꯗꯣꯁꯨꯝꯂꯣ ꯅꯦꯊꯤ ꯇꯤꯛꯆꯨ ꯊꯥꯡꯁꯥꯝ ꯅ್ꯌꯥꯝꯀꯣꯔꯨꯒ ꯉꯣꯁꯨꯁꯨ ꯀꯦꯁꯥꯡ ꯆꯦꯆꯦꯅꯤ ꯁꯨꯅ꯭ꯌꯥꯝ ꯊꯦꯁꯨꯒꯤ ꯔꯨꯒꯨꯇꯨ ꯊꯨꯔꯅꯤ ꯊꯨꯝꯃꯤ ꯊꯤꯋꯦ ꯃꯥꯋꯥ ꯈꯤꯝꯖꯥꯟꯊꯤ ꯀ꯭ꯌꯣꯅ꯭ꯌꯨꯋꯦ ꯅꯝꯕꯨꯇꯨꯒꯤ ꯂꯥꯡꯆꯣ ꯁꯤꯔꯨ ꯅꯦꯕꯆꯦ ꯀꯨꯔꯁꯤꯞ ꯂꯥꯡꯒꯥꯔꯊꯨ ꯈꯣꯡꯅꯥꯝ ꯆꯤꯡꯅꯤ ꯈꯤꯝꯁꯤ ꯁꯨꯡꯒꯦꯟ ꯊꯥ ꯅꯤꯅꯦ ꯅꯒꯂꯤꯟꯊꯤ ꯇꯁꯨꯋꯥꯏ
1: ꯅꯃꯥꯅ ꯃꯤꯆꯤꯅꯤꯅꯦ ꯅꯥꯇꯟꯗꯅ ꯃꯤ ꯁꯨꯝꯖꯨ ꯍꯥꯛꯁꯤ ꯑꯪꯁꯤ ꯗꯣꯜ ꯅꯥꯡꯖꯨ ꯔꯤ ꯅꯦꯟꯗ ꯆꯨꯏ ꯅꯦꯟꯗ ꯅꯥꯛꯁꯦ ꯅꯦꯟꯗ ꯗꯤꯟꯖꯣꯜ ꯅ ꯀꯥꯡꯒꯥꯜ ꯅ ꯗꯣꯛꯁꯦ ꯇꯣꯅꯥꯡ ꯆꯦꯀꯣꯏꯌꯦ ꯇꯤꯟꯖꯩꯆꯤ ꯂꯦꯒꯗꯤ ꯌꯨꯁꯥꯌꯦꯒꯤꯅ ꯁꯥꯝꯂꯣ ꯇꯤꯟꯖꯩꯅ ꯀꯣꯅ꯭ꯌꯣꯝ ꯃꯦꯁ ꯊꯥꯁꯨ ꯅꯥꯡꯔꯦꯒꯤꯗ ꯀꯥꯡꯁꯣꯗ ꯁꯨꯛꯄꯣꯗꯤꯅ ꯁꯥꯂꯃ ꯌꯦꯕꯥꯇꯨꯅ ꯀꯣꯔꯥꯇꯤꯅ ꯇ꯭ꯔꯣꯊꯨꯕꯆꯦꯒꯤꯁ
0: ꯀꯨꯔꯁꯤ ꯆꯦꯁꯥꯔꯆꯦꯒꯤ ꯊꯦꯁꯨꯔ ꯍꯥꯃꯥꯊꯦꯅ ꯔꯨꯃꯤ ꯁꯣꯅ꯭ꯌꯥꯝ ꯊꯨ ꯖꯣꯝꯅꯤ ꯀꯣꯔꯁꯦꯠ ꯍꯨꯁꯨ ꯉꯥꯇꯥ ꯊꯥ ꯊꯥꯛꯆ ꯈꯣꯔ ꯁ્યાꯞꯇꯨ ꯇꯣꯛꯇꯥꯇꯤ ꯅ્યામꯗꯨ ꯊꯨꯛꯆ ꯊꯦꯕꯦ ꯀꯣꯔꯁꯦꯠ ꯍꯨ ꯁ્યાꯞꯇꯨ ꯊꯦꯂꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯤꯀꯤ ꯔꯤꯖꯣꯂ ꯐꯨꯕꯦ ꯇ્યોꯄꯥ ꯌꯤꯡꯂꯥ ꯁꯣꯡꯒ્યો ꯈꯦꯟ ꯔꯅꯤꯀꯤ ꯁꯦꯁꯣꯜ ꯇ્યોꯕꯁꯤ ꯌꯥꯏ ꯔꯤꯡꯅꯦꯗꯤꯅꯤ ꯔꯥꯡꯁꯔꯟ ꯌꯨꯊꯨ ꯊꯥꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯥꯋꯦ ꯁꯨꯖꯨꯟ ꯊꯦ ꯍꯤꯡꯖꯥ ꯒꯤ ꯊꯣꯋꯦ ꯊꯨ ꯒ્યુ ꯖꯤꯊꯨ ꯇꯦꯅꯤ ꯁꯤꯗꯨꯟ ꯈꯤꯝꯁꯤ ꯒꯤ ꯃꯦꯁꯦꯝ ꯒꯨꯋꯦ ꯇꯝ ꯒ્યુ ꯌꯤ
1: ꯒꯦꯟ ꯗꯥꯡ ꯗꯥ ꯈꯥꯡꯕꯦ ꯆꯥꯛꯀꯦ ꯤꯅꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯗꯤꯁꯤꯡ ꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯣꯡ ꯒ ꯊꯣꯋꯥ ꯤꯅꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯗꯤꯟꯖꯣꯅ ꯅꯦꯃꯥ ꯗꯥꯡ ꯗꯥ ꯁꯥꯃꯦ ꯕ ꯖꯦꯁꯥꯡ ꯄꯦꯒꯦ ꯅ ꯁꯨꯛ ꯆꯦꯝꯕ ꯆꯤ ꯌꯨ ꯕ ꯖꯦꯁꯥꯡ ꯗꯥꯡ ꯗꯥ ꯊꯥꯟꯖꯥꯝ ꯃꯥꯡꯖꯣꯡ ꯗꯤ ꯅꯥ ꯗ ꯇꯤꯅꯥꯡ ꯗꯦ ꯕ ꯗꯥꯡ ꯗꯥ ꯗꯦꯅꯥꯡ ꯗꯦ ꯕ
0: ཁེ ལེ བོ རོང ཐུ ནམ པ སར ཀྱང ཁེ དེ དེ ཁང པེ སུ ཇུ ཤིང ཁང གི ཚབ ཆེ ཐ མེ གི གི ཁམ ཆེ ཤིན ཐེ མུག ཅིན ཁེ ཡོང སུ དུ ཐན དེ ཅོ ན ནི ལོན དེ ཐ ངུ ཆུ ཉམ དུ དེ བེ རེ ཡང ཐང རེ ཤི རེ ཐོ སང ཟམ ནི ཡོང ལ སོང གྱོབ ཆེ བེ ཁག སམ གར པོ ཐ དེ ཅིན དེན བེ ཁིམ ཆེ ཅུན བེ ཁིན ཅ གི དུབ ཤུ ངན པ ཆེ

0: Хабаржаба. Лега шубе ним тангуде кунста кенги шабне сун. Цыган кенгирда.
1: Тине сигю. Ине кирала моке моку соза. Денде тепси ёши.
0: Я сам настанчу.
1: Чен нам бенир сумсуме. Огла, тоджена.
2: Ся юсне ди, сусу ран ёнче кенам шу тинг сам самчу. Чен дом мила. Кугл ди да дюнчи, куйня ди яхо сяури. Ся юсне го, нэпсу хир мочун хва юнгри.
0: Ты же не чувствуешь, а?
2: Ха. Я...